То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Мы ее должны нести. Нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Перестаем волноваться. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу и нам скажут, что нужно руку отрезать, мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. Не наше. От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Отождествили. Детерминизм. Так это действует. В общем-то, интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, он быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отличное от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным, акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Это вот волновая природа санскрита, ну, соответствует волновой природе вещи. Не отличен. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. Чистоты. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. Поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

Как перестроить отношения из гражданских в официальные супружеские? Спасибо. Теперь вариант только один. Назначаете строгую дату. Либо в ЗАГС, либо прощай. Мы должны решиться. Ради детей, ради будущего, ради хорошей судьбы, ради хорошей кармы наших детей, ради нашего честного, так сказать, вида. Мы должны дать время на подумать. Время дается всегда, но человек должен точно знать, перед ним стоит выбор. Жить без выбора нельзя. Когда человек живет без выбора, он просто наслаждается жизнью, ни за что не отвечает. Поэтому обычно в задачу женщины входит ставить временные рамки. Потому что мужчинам хорошо без времени. Им чем все дольше тянется, тем лучше. Они такие, знаете, коты. То есть ему тарелку молока приносят, он ест тарелку, что потом спит целый день. То есть у него такая жизнь кота. А рожать-то женщине, а чтобы нормально родить, нужно быть зарегистрированных в взаимоотношениях. А иначе будут большие неприятности потом. И тонкого, и грубого плана. Поэтому можете поговорить с любым юристом, он вам расскажет, как это грустно, когда развод происходит, отношения рвутся, а ничем не докажешь потом уже ничего. Очень много неприятностей, проблем. То есть дети должны рождаться в законных отношениях. В законных отношениях, иначе это незаконно рожденные дети. Поэтому мы не будем сейчас говорить про незаконно рожденных детей. Мы уже о них вчера с вами разговаривали, какие это проблемы. То есть это дети, рожденные, скажем так, без вот этой ответственности. А когда ребенок рожден без ответственности, он сам будет безответственным. Это уже плохая наследственность. Так что ставьте временные рамки, они должны быть всегда. Мы живем в мире времени, время нас дисциплинирует. Меня тоже время сейчас дисциплинирует, поэтому я, видите, должен очень строго в это время уложиться. Поэтому не могу слишком долго рассказывать. Сам принцип вы должны понять. Поэтому от женщины многое зависит во взаимоотношениях. Держите время в своих руках, потому что для женщины время быстрее утекает, чем для мужчины. Так что не теряйте время даром. Для женщины нужно вовремя родить, вовремя выйти замуж, вовремя повоспитывать внуков. Потому что она больше завязана на природу, на время, чем мужчина. У мужчины такое вечное состояние вот этого мартовского кота, поэтому ему проще жить в этом плане. Поэтому его нужно ставить в рамки. Иначе сам он никогда эти рамки не поставит. И реально будете, так сказать, в проигрыше, именно женщина будет в проигрыше, не мужчина. Мужчина просто живет себе и живет. Так что ему это удобнее. То есть гражданские отношения выгодны мужчине. Женщине они абсолютно не выгодны. Так что она и должна за этим следить. Не идти на поводу этой концепции, что поживем, поймем друг друга и потом создадим семью. Нет, так не пройдет эта идея. Потом

Вот большие неприятности, и вот вы уже с ними столкнулись. Так что пока еще не поздно, полтора года еще немного. Может быть, но любовь еще не ушла, и поэтому вы успеете создать семью. Ну, так что торопитесь, время пришло. Он должен удивиться тому, с чем вы вернетесь с этого семинара. Не говорите ему, что я это сказал. От греха подальше. Потому что я ему испортил жизнь. Этой рекомендации, его удобную, теплую, вкусную, спокойную и безответственную жизнь. То есть женщина должна очень четко держаться за свой план. Женщина без плана, она становится такой эксплуатируемой. У женщины должен быть план, и она должна ему следовать. И план-то должен быть разумный. Так что не давайте мужчинам сломать ваш план на счастливую семейную жизнь. Иначе потом придется пожинать эти грустные плоды.

Некоторые люди живут, в общем-то, ничего не осознавая, но у них отношения хорошие. Не значит, что у них нет уроков. Уроки будут, экзамены тоже будут. Но там есть какие-то ресурсы. В конце концов, в самой глубине бессознательного наша потребность любить Богу. Наши духовные потребности, понимаете? Сейчас я скажу. Бессознательное – это созерцательная, пассивная часть нашей личности. Инертная часть, которая ориентирована на пассивное наслаждение. Оно легитимно тогда, когда активна сознательная часть, и когда мы начинаем управлять им и начинаем формировать модели, которыми я хочу наслаждаться правильно. Понимаете, да? То есть, например, я хочу смотреть вот на эту женщину. А ум, а сознательная часть говорит: слушай, смотри вот лучше на жену. Как бы, а бессознательно скажет: а я не хочу смотреть на жену. Что я теперь должен всю жизнь на нее смотреть? Или жить ради детей? И угробить свою жизнь? Тогда сознательная часть скажет: а в чем проблема? Я ее не люблю. Да так полюби. Как полюбить, если я не люблю? Любовь же это такое чувство, которое то приходит, то уходит. То снова приходит, то снова уходит. И вот это инертное... позиция, пассивная позиция человека, который не хочет развиваться. Потому что любовь – это то чувство, которое я могу что сделать? Выбрать. Как ты действовал, когда ты любил свою жену? Я дарил ей подарки, цветы. Я много с ней проводил времени, открывал ей свое сердце. У нас были очень близкие такие сердечные беседы. А почему это было? А потому что я тогда были чувства. Теперь чувств нет, поэтому я делать не могу. Делай так, в чувство вернусь. Оказывается, чувствами можно управлять. Оказывается, ум – это механизм, которым можно и нужно управлять. И в этом смысл человеческой жизни – обрести контроль над умом. Понимаете? Это означает, что я решил полюбить, и я полюблю. Означает ли это, что не будет испытаний? Они будут. Означает ли, что не будет глаза и бессознательное смотреть налево? Может такое происходить. Но что я могу делать? Я могу все время возвращаться к той модели, которую я выбрал. Вот это и есть успех в жизни. Это и есть лидерство. Потому что часто под лидерством подразумевают люди, которые могут достигать своих целей. Но это просто от природы у многих дано. Это как бы часть их ресурса, с которым они родились. Они могут ставить перед своей задачей и достигать. У них достаточно внутренних сил. Но вопрос, это цели-то, а не про кого и про что. Понимаете, да? Цели-то про кого и про что. Это мои цели. Мои цели, когда я понимаю себя как духовное существо. И когда я соотношу все свои потребности вот с этой своей самой глубинной внутренней ипостасью. И тогда у меня появляется мудрость от того, как руководство, чем руководство в своей жизни, как поступать, остаться в этих отношениях или уйти. У меня появляется карта и компас. До этих пор что происходит? Я могу обнять твое тело и сказать тебе 2-3 слова. Но зачем? Ведь ты лишь мираж мой. А рассвет, рассвет очень скоро. Миражи. Это наша жизнь. И когда вы входите вот в эту сферу осознанной жизни, тогда вы начинаете понимать, что действительно ценно, что не имеет такой ценности, что действительно из-за чего стоит переживать, из-за чего переживать не стоит. И это совсем не означает, что вы будете игнорировать ум, потому что потребности его игнорировать тоже, это невозможно его игнорировать, потому что он все равно будет давать о себе знать. Все равно каждому из нас нужны хорошие отношения с противоположным полом, для большинства людей это важно. Как бы то ни было, потому что мы мужчина или женщина. Но идея в том, чтобы одухотворить эти отношения, принести туда осознанность, принести туда высокий мотив. В итоге это про то, чтобы научиться заботиться о другом, поддерживать, давать уважение и давать возможности для развития. Вот в итоге это про что.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется.

стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Инвестиция или вложение энергии, правильно? То есть для того, чтобы совершить любое действие, нужно немножко как-то напрячься и что-то такое сказать, сделать в конце концов. То есть что это? Вложить энергию. Вложение энергии – это есть как бы посадка семени. Что такое семя? Семя – это некий энергетический сгусток, да, который помещен в землю, и под влиянием тепла и воды он в течение времени прорастает, дает какие-то плоды. Вот. То есть семя – это сгусток энергии, который потом раскрывается, раскручивается, превращается в растение, цветок, плод и так далее. Да. Вот точно так же, когда мы совершаем действия, это означает, мы вложили энергию куда-то. Это то же самое, что мы посадили семя. Вот. И грядка, в которую мы сажаем эти семена – это не что иное, как наше собственное тонкое тело. Все, что мы говорим, любое напряжение, любое действие ради кого-то или ради себя там, или что-то еще, то есть это есть всегда трата энергии, вложение куда-то во что-то, посадка семени. И это все отпечатывается в нашем тонком теле. Это не видно. Семена не видны. Но видно что? Видны плоды, которые прорастают потом через грядку уже физического тела. То есть физическое тело – это поверхность, какой-то там прыщ выскочил или что-то еще. Это все изнутри наружу. То есть внутренние семена, эти внутренние какие-то действия, они начинают с течением времени прорастать. И когда мы говорим о карме, как взаимоотношениях с материей, да, здесь очень важно понять, что материя сама по себе не обладает разумом нас наказывать или награждать чем-то, потому что материя сама по себе лишена разума. Она инертна. Но, тем не менее, мы видим, что что-то к нам приходит, да? Вот, из материальной природы. Как это приходит? Это можно понять только тогда, когда мы поймем, что материя является инструментом в руках сознательной личности. То есть, смотрите, вот по этой схеме, допустим, если глянуть немножко в другом ракурсе, рассмотрим душу, материю и Бога, вот, то здесь материя, она является посредником, как весы, инструмент. Допустим, вы пришли в магазин, вы покупатель, и вы говорите, мне килограмм яблок, берете там сетку этих яблок и кладете ее на весы. Вот. А продавец, он забивает, сколько стоит килограмм яблок, цифру, да. И теперь вы положили, допустим, там эту сеточку яблок, и вам показывают, что с вас там столько-то рублей, да. То есть вот количество килограмм, вес умножен на цену, получается то, что с вас требуется. Да? Но берет с вас деньги, не весы, понимаете, а продавец. То есть материя сама по себе, она не может нас ни наказать, ни наградить. Так же, как весы не могут с нас деньги взять, понимаете? То есть весы – это инструмент в руках продавца, который отмеривает взаимоотношения вот эти вот товарно-денежные, да, сколько отпущено товара, сколько нужно взять за это денег. Вот. Точно так же материальная природа – она является просто посредником. Поэтому понять карму, не приняв Бога, невозможно. Невозможно. Потому что не может меня материя наказать за то, что я там, допустим, человек темную ночью, никто вообще не видел, что ты там украл, да? Никто не видел. Ну, никто абсолютно. Все спали, все храпели, все было шито-крыто, да? И так он что-то такое там спер, и через какое-то время начинаются там какие-то проблемы, муки совести, там что-то еще, потом его в конце концов ловят и так далее. Как это происходит? Никто же не видел. Как-то вот материя меня вот на все это как бы сподвигла. Нет. Кто-то видел. Парамат, но в каждом атоме она не спит. Она бодрствует. У Бхагавадгиты говорится, что она упадрашта, наблюдающая со всеми абсолютно. Сакши. То есть она свидетель всех действий живых. Такое всевидящее око.

И даже эта пища может определять, насколько вы сосредоточены. Например, те воины, они были вегетарианцами. Те воины прошлого, арии. Хотя принято считать, что именно мясо дает силу человеку. Это говорится не мясо, зерно, зерновые. Силу человеку дают зерновые. Мясо дает силу, но другого качества. И оно действует по-другому, эта сила. Сила, полученная от мяса, затмевает рассудок. И дает силу, проявляется максимально только в агрессии. Это мясная пища. То есть мы сильны, будем в агрессии именно. И затмевает рассудок. Сила, полученная от зерна непосредственно, освященная пища, она дает силу в творчестве и в отдаче энергии. Если задача агрессора — захватить, присвоить, отсюда вот эти все эти вещи, когда люди учатся владеть оружием, чтобы что-то захватывать, чем-то владеть. Эта сила, она агрессивна. Например, вы не можете заставить тигра или льва пахать землю. Запрягите, не будет животное, он не понимает, что вы захочете от него. Бык делает, он вегетарианец, он отдает энергию. А лев сильнее, но в агрессии. Видите, сила разных направлений, векторов. Зависит от состояния ума, куда сила будет направлена, в чем вы сильны. Нужно решить, в чем вы хотите достичь успеха, в чем вы хотите быть сильными людьми. От этого зависит ваша пища, ваш образ жизни, интоксикации, принимать, не принимать и так далее. Это уже решает каждый сам человек. Но это все связано с деятельностью контроля чувств. Это необходимо для того, чтобы пробудить праведные энергии, внутренние энергии. Вот как бы смысл и задача всех этих искусств. Не только боевых искусств, любой деятельности. Это касается любой деятельности. Боевые искусства — это часть профессии воина. Есть профессия учителей, есть профессия бизнесменов, есть рабочие люди, неважно. Но в каждой области задачи те же самые. И воин, ему позволяется жить в роскоши и носить оружие, покрытое золотом. И ходить в золоте тоже позволяется. Почему? Потому что он герой. В любое время суток вы можете сказать ему, он встанет и готов отдать свою жизнь. В любое время суток. Это воин. Он не расположен умирать от старости в постели. Он как раз герой, он вдохновляется этим. Как? Где-то несправедливость, где-то злоупотребление. Я здесь. То, идите сюда. И давайте решим этот вопрос. То есть он руководствуется вот этими праведными энергиями. Когда сам имеет эту энергию, он становится сильным во взаимодействии.

0: прослушивание лекции очень удобное общение с мудрецами. Я могу даже физически это очень удобно для себя устроить. То есть лечь в ванне, пустить перед собой плавать тарелку с виноградом. Да. Прокручивать неинтересные для меня моменты. Да. Даже что-то вырезать могу вообще, чтобы второй раз это не слушать. Но самое главное, что отсутствует вот этих два важных момента. Два момента соприкосновения. Первый момент соприкосновения, что когда мы вживую общаемся, то наши сердца реально соприкасаются через звук. Этот звук, исходящий из сердца, он попадает прямо в наше сердце. И его прямая сила влияния – это очень серьезная сила влияния. То знаете, конечно, когда нету совсем ничего, то мы вынуждены что-то слушать. Но это то, что слушать, как режут торт.
1: Мэк, мэк, мэк, мэк, мэк, мэк.
0: И описывают его. Итак, мы сейчас режем вкусный торт. Много крема, вкусные прослойки, розочки красивые, вишенки. Ам-ням-ням-ням, как вкусно. Все это замечательно, все это правда, все это истина. Но прямого соприкосновения нет. То есть вот это вот семечко, семечко духовного желания, оно садится при прямом общении. При прямом общении. По скайпу ребенка не зачать. И как мы говорили сегодня, общение это заражение. То есть, чтобы зародиться, чтобы вот это вот зарождение жизни произошло, чтобы это вот заражение случилось, необходимо прямое общение, лицом к лицу. Это вот очень важный момент. Ничто не может это заменить. Все остальное это то, что поддерживает. То есть, мы можем заразиться по-настоящему, а потом можем поддерживать это заражение, чтобы оно не утекало уже и всем остальным записям, и всем чем хотите. Но очень важно именно прямое соприкосновение. Это первый момент. Второй момент. Мы не можем подтвердить правильность своего понимания того, что я услышу. А это значит, мы можем вообще все неправильно понять. То есть необходимо переспрашивать. То есть правильная форма вопроса такова. Научитесь задавать правильные вопросы. Тоже важно. Понятно, что мы это не умеем делать. Но вообще правильный вопрос такой. Правильно ли я понял? Вот это самый лучший вопрос. Правильно ли я понял? То есть вопрос подтверждающий. И если мы не можем задать вопрос, если нет этого реального лектора, то все. То есть я себе лежу на своем диване, слушаю прекрасную лекцию, а вопрос-то задать не могу. То есть никто не может гарантировать, никакой гарантии, что я вообще хоть что-нибудь правильно понял. Поэтому записи, лекции, все это хорошо, оно все поддерживает. Но должно быть регулярное живое слушание. Живое общение. Это очень важно. Сейчас нас перевели на все это. На телефоны. На интернет. Это забирает вкус. В конце концов мы теряем вкус. Мы посмотрели на торт по скайпу.

Еще один момент, один из самых, что ли, трагических, это современная медицина. Она в высшей степени агрессивная. Если мы посмотрим медицину, медицина готова вообще все у нас вырвать, что только можно. У детей гланды вырывают. Зачем вырывают, непонятно. Вырвать и все, выбросить. Вырезают зуб, зуб мудрости вырезают, вырывают все, что угодно. Аппендицит, все, что угодно. Так. Само название антибиотики. Антибиотики значит против чего? Против жизни. Так. Убить все, что угодно, нужно убить. Убить бактерии, убить вирусы, убить там, уничтожить, отрезать. Вот. И самая ужасная, самая агрессивная вещь, максимум агрессии из того, что современные методы, весь подход, смотрите, агрессивное сознание, возникшее в результате ослабленного эго, породило эти агрессивные, так сказать, явления в нашей жизни. И все этим пользуются. И самое ужасное – это радиотерапия или там, химиотерапия, когда практически тотально все уничтожается. Вот. И люди говорят, это единственное средство, это самое ужасное, что может быть. Химиотерапия, она уничтожает все, прежде всего рак, так? Но все уничтожается. Я знал одного человека, ей давали, столько она прошла раз эту химиотерапию, в конце концов ее просто выписали, сказали, ну все, мы что, с ней больше делать не можем, у нее все внутри уничтожено, все органы были уничтожены. Вот. Ну, то есть, сам подход этот. И мы можем видеть также, социальная среда становится все более и более агрессивной. Фанаты все эти, националисты, фашисты, все, куда ни кинь. Все, искусство, литература, интернет, игры компьютерные. Вот. И тоже любопытный очень момент, очень важный для понимания среды, в которой мы живем. Среды, которая на нас очень сильно воздействует. Это... собственно, агрессии против других живых существ. Мы знаем, там, в Китае воробьев убивали зачем-то. Помните эту кампанию, когда все выходили и воробьев убивали? У нас волков отстреливали, так, в сельском хозяйстве. Если взять все средства, которые применяют в сельском хозяйстве, это пестициды, инсектициды, гербициды, само это корень, цид, цид значит убийство. Пестициды, убийство, убийство, убийство, убийство. Как это все возвращается? Это же все пища. Вся эта агрессия в виде пестицидов, инсектицидов, гербицидов, мы потом ее потребляем. Все это, в конце концов, в нас оседает. Все эти яды и все остальное, и соответственно, болезни появляются. Вот. И просто, как бы, кульминация этого, это абсолютно немыслимая в традиционном обществе вещь, как самоубийство. Не было в традиционном обществе, практически не было самоубийств. Это, скажем так, крайняя степень отчаяния или крайняя степень ослабления эго. Эго, если оно крепкое и здоровое, оно меня защищает, и человеку в голову такое не придет никогда. Это значит, что человек уже просто уничтожен, его эго уничтожено внутри, и он просто уже этим последним актом подводит черту, что ли. Вот, это, к сожалению, наше современное общество.

0: Как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток, да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой! Вот он как поступил. А я к нему так хорошо относился. А он сегодня в водках, вот, да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой. Перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг. Если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите. Аура, тонкое тело человека, там биополе. Как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим, черная точка появилась. Через сутки. Через трое суток. Обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал. И сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй. Я говорю, это нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела накручено, это болезнь, как снежный ком, она накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболел, закололо. Знаете, спину схватило, тут что-то щелкнуло. Все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Поэтому перед сном нужно всех простить. Да, знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать? Как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я говорю, я вас прощаю всех списком, составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно
1: у конкретного человека,
0: да. Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать.
1: Мысленно,
0: да. Но лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если все, уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой, простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я еще не понимаю, что. Ну, просто простите меня, потом разберемся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу все понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом, в принципе, такая разница, достаточно яркая разница. Итак, если человек это время не спит, то ему приходится наверстывать это днем. И это выражается в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью все переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто. Где весь город ночью живет, а днем весь спит. Это целые города такие есть. Чуть ли не страны иногда переходят на такой режим. Полностью все наоборот.

своих традициях думают так. Я иду в духовный мир к Богу. Но если у него в голове нет этой проекции, куда он идет, он никуда не придет. Он будет ходить по кругу, называется. По кругу да около. Топтаться на месте. Должна быть четкая цель. Например, если парень подходит к девушке и говорит, можно с вами познакомиться? А если девушка говорит, нет, у меня уже есть парень. И в этот момент, если у нее в момент этой фразы, что у меня есть парень, внутри возникает концепция или образ ее парня. То есть она говорит, у меня есть парень, значит, она внутри его проекцию создала. Когда она говорит, у меня есть муж, например, да, или парень, то она за этим, за вот этим словом, она сразу же представляет его там возраст, да, прическу, лицо, то есть его характер, его там мимику. Все-все-все, за этим словом стоит мой парень, да, или мой муж. То есть у нее внутри создается концепция четкая, вот оно. Она говорит, нет, у меня уже есть. И вот этот парень, который сказал, что можно с вами познакомиться, он сразу же поймет, что нет смысла дальше о чем-то говорить, потому что женщина защищена уже. Вот этот образ, он является защитой. То есть ментал защищен сразу же. И парень сразу же как-то раз отклеится. Он поймет, что ну какой смысл тратить время. На самом деле это защита такая возникает. Но если девушка скажет, нет, нет, у меня есть парень, но этого парня там внутри нету, то этот парень никуда не уйдет. Что защиты нет, он скажет, ну ладно, парень, я же тоже парень. Может быть, я лучше твоего парня. Ну, то есть начнется диалог. Почему? Потому что нет защиты. Так же и здесь. Когда мы говорим, что мы идем домой к Богу, возвращаемся, у нас в проекции должно быть представление, как он выглядит. Понимаете, все в этом мире имеет три как бы вещи. Форму, имя и качество. Форму, имя и качество. Ну, сначала имя говорится. Нама, рупа, гуна. Да? Нама – это имя, рупа – это форма, и гуна – это качество. Бог тоже имеет имя, форму и качество, потому что от него все исходит. Так как все в этом мире имеет имя, форму и качество, то это идет от него. И здесь описывались разные воплощения Бога. Также там описываются его формы разные. Разную форму может принимать. И каждая форма, она приходит для чего-то сюда. То есть качество есть. Например, имя. Микрофон, да? Форма. Вот она форма. И качество какое у него? Да, то есть передавать что-то. И любую вещь возьмите, она будет иметь имя, форму и качество. Господь, он так приходит в этот мир, чтобы человек все три вот эти вещи понял. Если вы будете изучать Бхагаватам, то там вы можете заметить такую вещь, то в каждом, что в каждом воплощении есть особая, ну, привилегия, для чего он пришел, для чего он приходит. Он не приходит так просто, что я пришел, посмотрите, я какой. Нет, он приходит, только говорится, по двум вещам. Защитить своих преданных и дать знания утраченные. Вот его основные цели. Защитить своих преданных, он приходит не только, когда на преданных какое-то давление идет, а защитить их от влияния иллюзорной энергии. То давление бывает, ну вот, например, там воплощение Будды, например, возьмем Будду. Когда Господь пришел как Будда, это воплощение Бога на самом деле. От чего он защищал преданных своих? Упадок религии. Как он, да, упадка религии. А как он проявлялся, этот упадок? Да, люди начали убивать животных в то время. Убивать животных под прикрытием, что они это для Бога делают. Они нашли где-то в Ведах, там подраздел такой есть, где можно животных убивать и Богу предлагать. Все, они вот это оставили как во главу угла своего посреди. Вот написано, можно делать. Но сам подтекст уже не стали читать. Он не выгоден был. Что там объясняется, почему можно убивать животных. Это редко такое можно делать. Во время жертвоприношения это можно сделать. Для чего? Для того, чтобы определить квалификацию жреца, который будет сейчас совершать ритуал. То есть мудрецы сидят, окружают все это пространство, и сидит мудрец, который хочет провести огненное жертвоприношение. Жертвоприношение не значит убийство. Жертвоприношение подразумевает огненный ритуал. В жертву приносится энергия. Но чтобы качественно провести этот ритуал, чтобы он сработал, потому что на эту арену придет сам Господь сейчас во время яги, во время жертвоприношения. И чтобы убедиться в квалификации жреца, который сейчас будет этот ритуал делать, он должен подтвердить свою квалификацию. Как? Он должен заколоть козла, даже не козу, коза, потому что уже мать. А козла можно, в Ведах говорится, заколоть его и потом тут же мантрами его оживить. Вот единственное, для чего убивается животное. Если мудрец это делает, и животное оживает потом, все, значит, это квалифицированный мудрец. Он может проводить эту яги, ну, обряд жертвенный. Все, и козла там отводит живого. Если он не оживляет козла, то значит, жрец не квалифицированный. Его просто попросят сесть рядом там со всеми и наблюдать, как это будет делать квалифицированный человек. Все, и... Но в то время люди, они вот это прочитали, что можно принести в жертву животных, и все.

Субтитры создавал DimaTorzok.

принципе, для всех очевидный факт, что тело или материя состоит из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. И атом, что такое атом? Атом – это значит неделимый, да? Так представляли себе ученые эту частицу, когда-то называли ее неделимой. Но со временем было открыто, что и этот самый атом, неделимый атом, он также состоит из более мелких частиц, из протонов, нейтронов и так далее. И оказывается, что, в свою очередь, каждый из этих частиц состоят из более мелких частиц. И так ученые дошли до того, что, погружаясь все глубже и глубже в атом, они пришли к открытию так называемых кварков, то есть частиц, самых мельчайших частиц, которые сейчас способна обнаружить наша наука. Но что самое любопытное, оказывается, что даже эти частицы фактически, они не представляют из себя твердой, так называемой твердой материи. Фактически твердой материи не существует. И то, что мы называли твердой материей, фактически это волны или поля. И даже более того, если представить себе строение атома, то оказывается, что атом представляет собой не более чем пустоту. И вся его масса, а точнее 99,975% массы атома содержится в его ядре, в ядре атома. А все остальное – это просто пустота. И даже если представить себе атом и увеличить его в таких масштабах, что, допустим, ядро атома представить себе размером с горошину, то границы этого атома будут на расстоянии, как вы думаете, каком? 2 километров. Представьте. То есть маленькое горошинное ядро и границы атома на расстоянии 2 километров. А все остальное, по сути дела, пустота. И вы знаете, одна из моих передач, которая была посвящена некоторым загадкам, она как раз рассказывает о таком удивительном феномене. То есть в Ивановской области жили потомки наших древних скоморохов, люди, которые обладали какими-то неординарными способностями, мистическими, как мы говорим сейчас, способностями. И их немножко так к ним относились опасливо, и их даже считали местные жители колдунами. И один из ученых, и, как оказалось, родственников и наследников этих скоморохов, он был современным человеком, живущим в большом городе, человеком, занимающимся наукой. И когда он приехал на свою родину и познакомился со своими дальними родственниками, и когда они попытались передать ему свое знание и посвятить его в какие-то свои тайны, допустим, он столкнулся с многими удивительными моментами. И один из них, когда пожилой человек, дедушка, пригласил его для шуточного кулачного боя, и этот человек, автор этой книги, о которой я говорю, который и содержит рассказ о потомках древних скоморохов, автор этой книги Андреев, он принял этот вызов шуточного кулачного боя, и он попытался каким-то образом, то есть даже прикоснуться или, ну, может быть, не очень сильно, но тем не менее ударить этого человека пожилого, и каждый раз его рука оказывалась в пустоте, и даже настолько, что ему приходилось падать на пол. И озадаченный, и шокированный этим обстоятельством, он встал и поднимался с пола, и в конечном итоге, когда он стал задавать вопросы своему дальнему родственнику и этому пожилому человеку и потомку скоморохов, что происходит, этот человек ответил ему, что ты представляешь материю как что-то твердое и незыблемое, поэтому для тебя она такова. А я знаю, что материя, по сути дела, представляет из себя пустоту, ту самую пустоту, в которую проваливались твои кулаки и твои руки. Вот такой момент связанные с осознанием и восприятием этого мира нашими несовершенными чувствами. И когда мы беремся судить об этом мире, воспринимая его таким образом, разумеется, что и наши суждения, они также будут несовершенны.

И, в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя – тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть – это родитель. Если такого плана нет – это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебе сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что все должны быть космонавтами почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет, а родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, на которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенку. Не напишешь, не выдадим, то никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть их интересует только одно, чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. И если воспитание не было проведено качественно, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть, если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научат.

Я на этом семинаре всегда рассказываю историю про Акбара и Бирбала. Знаете, кто такой Акбар и Бирбал? Не слышали, нет? Акбар – это был мусульманский правитель, очень серьезный император, причем, согласно историческим сведениям, был очень хороший человек, то есть он так объединял людей, объединял религии, как-то был такой за антисемитизм, там, или как это называется. Ну, то есть он очень хорошо так к людям, ко всем относился, независимо какого они вероисповедания, там, был очень заботливый царь. И у него был советник, его главный, его министр Бирбал. И Акбар был мусульманин, а Бирбал был вайшнав, или он был вот ведической философии приверженец. И это интересный был у них такой тандем. И он очень любил Бирбала, потому что он был очень-очень мудрый. И он всегда другим министрам, он, знаете, так доказывал мудрость Бирбала через какие-то ситуации, где он показывал, насколько велика мудрость его советника Бирбала. И однажды он решил такой провести эксперимент. Он собрал всех министров, вот как вас здесь, вот, знаете, я собрал, да? Он собрал министров всех своих и говорит, Акбар, император, говорит, я же царь. Они такие, ты царь, все, главный. Он говорит, я должен знать, кто живет у меня в государстве. Они такие, должен знать, все хорошо. Он говорит, хорошо, тогда я хочу знать, сколько у меня в государстве живет ворон. Он говорит, такое вам задание, до завтрашнего утра вы должны посчитать и сказать мне, сколько ворон живет у нас в стране. Ну, как бы, я же царь. Они такие, царь, уже такие, ну ты царь, да, ну ты царь вообще. И они очень грустные, разошлись и думали, а как же теперь это сделать? Ну представьте, посчитать, сколько воробьев в Полтаве живет. Попробовали бы вы сделать это? И они очень грустные разошлись. И утром они пришли, а еще более грустные, ну потому что знаете, как в этих сказках все говорится, что как бы не найдешь ответ, то что? Ну, секир башкатия, да, то есть, и они очень грустные, пришли туда, очень грустные такие, и ждут уже от этого вопроса снова Акбара, это как в школе, помните, да, когда мы сидим такие в классе, и так, отвечать пойдет, и так слышим, как часики тикают, так тик-тик, Иванов, и также вот они собрались такие все в предвкушении, что же сейчас будет. И Акбар задает этот вопрос опять. Он говорит, итак, дорогие мои министры, я хочу слышать сейчас, сколько у нас в стране ворон. И Бирбал только один сидит такой, улыбается, а все остальные, ой-ой-ой, такие грустные. И он говорит, Бирбал, ты что улыбаешься, что знаешь, что ли? Он говорит, да, я посчитал. Он говорит, интересно, а сколько же? Он говорит, ну смотри, очень просто. У нас в государстве живет 9 834 682 вороны. А, говорит, нет, 683, вчера еще одна прилетела соседнего. И все так удивились, думают, ничего себе, как он посчитал вообще, как это возможно. И даже Акбар очень сильно удивился, так посмотрел на него и говорит, Бирбал, может быть, не столько? Он говорит, а сколько? И все молчат. Он говорит, ну, значит, столько, все, расходимся. Да. И мне понравилось, я когда изучал этот момент, я понял, что у нас иногда ученые, они таким образом поступают с нами, да, что они когда, как бы, ну, не знают, они раз такую какую-то гипотезу, раз выдвигают там и говорят, ну, вот был большой взрыв, а как это было? А вот так. И, ну, кто-нибудь читал теорию большого взрыва? Нет, полностью. Вот я вам советую прочитать. Я когда прочитал, я такой спросил, такой, не, подождите, а может быть не так? Ну, как бы, да, и там и такой же ответ, как бы, а как? Я говорю, ну, как бы, ну, непонятно. Говорит, ну, значит, так.

Деятельность нужно понимать, мы говорим, знанием. То есть знание должно дать понимание, что такое щедрость. Поэтому сейчас мы на самый верх заберемся, на самую вершину. Секрет щедрости состоит в том, что в действительности для того, чтобы достичь истинного результата в жертвенности, высшего результата, человек должен пожертвовать своим мировосприятием. Отдать свое мировосприятие и принять то видение, которое ему дается в священных трактатах. Человек должен пожертвовать свое видение ради того, как видит этот мир Бог, в конце концов. То есть уйти со своей точки зрения, встать на точку зрения абсолютной истины. Вот это вызывает трудность. Человеку легче последнюю на рубаху отдать, чем сменить свое мировосприятие. Наше сознание постоянно этому сопротивляется. То есть мы не можем эту точку перейти. Мы все время мы принимаем только то, что как-то связано с нашей точки зрения. Вот это да, с этим я согласен. То есть, а внутри идет процесс этот материальный, соглашение. С этим я согласен, с этим я согласен, с этим я согласен. А вот это ерунда. На точку абсолютно истины невозможно перейти. То есть духовный трактат дает это видение. Но мы привязаны к каким-то терминам, к каким-то определениям обусловленности. Как это мир плоский? Да, плоский мир. Ну, любой физик вам расскажет, что есть разное мировоззрение. Абсолютно никакой проблемы нет. Смотря с какой точки смотреть, мы со своей точки смотрим, мир так устроен. Но можно увидеть множество описаний. Двухмерный, трехмерный, четырехмерный, какие угодно. И уже будет другое восприятие. Какая проблема? Никакой проблемы. Что вы двухмерное мировосприятие не видели? На телевизор дома придите, посмотрите. Двухмерное. Двухмерное, какая проблема? Многие живые существа двухмерно мир воспринимают. Кто-то трехмерно, кто-то четырехмерно. Разное. И на каждом уровне другая точка видения. Но человек очень так все обыденно воспринимает, думает, ну я же этого не вижу, поэтому этого нет. Ну ты много чего не видишь, мы говорили об этом. Даже воздуха не видишь. Это вот умение, в общем-то, встать на чужую точку зрения, это даже культурный момент, в конце концов. Как стать другом другого человека, нужно его понять. Как понять другого человека, нужно встать на его место. И это тут же приводит, в общем-то, к улучшению взаимоотношений. Это нужно выслушать его, как трудно выслушивать другого человека. Замечали? Это величайшая жертва. В основном человек отключается, не хочет слушать. Даже в материальном плане очень трудно. Но приходится, а, например, мы говорили, такой пример материальной жертвенности мать проявляет. Она встает на точку зрения ребенка. И она его понимает. А если отец, например, не хочет вставать на точку зрения ребенка, он его не понимает, что он хочет, что ему надо, что он орет. А мать понимает, что он хочет. Она встает на его точку зрения. И она с ним так же разговаривает, так же ест, то есть на этом же языке. То есть жертвенность, что ее сознание другое, но она встает на тот же уровень с ребенком, чтобы было взаимопонимание, появляется взаимопонимание, они понимают друг друга. Также, в общем-то, даже животное можно понять в какой-то мере. И животное можно понять, что оно говорит, как оно общается. На Востоке очень много таких товарищей, они дрессируют животных. Абсолютное взаимопонимание, они говорят, что делают животные, идут, делают. Никакой проблемы нет. Это у нас воспитание через палку. Но так как дрессировщик не хочет вставать на уровень животного, на его миросозерцание, то он просто бьет его и все. А на Востоке другое воспитание может быть вполне. То есть они понимают друг друга, могут разговаривать. Такое традиционное искусство на Востоке. Ну поговорить с животным. Обезьяна понимает. В этом же настроении. То есть сам принцип, что для развития необходимо пожертвовать со своей точки зрения низкой ради высокой, иначе нет никакого развития. Мы не готовы отдать себя, в общем-то, своим мировосприятием.

0: Сейчас вам прочитаю, как вот в разных этих качествах благотворительность бывает. В благости. Совершаемое чувство долга, без желания получить что-либо взамен и в надлежащее время вместе к достойной личности. Понимаете? В страсти. В расчете на какое-то возмещение или желание получить плоды. Неохотно. Когда мы даем, знаете, неохотно. Это в страсти называется пожертвование. Когда мы потом жалеть начинаем. Пожертвование должно быть такое, чтобы, конечно, было немножко жалко, иначе это не пожертвование. Как вот определить размер пожертвования? По этике пожертвования нельзя говорить размер суммы пожертвования. Потому что если вы говорите, то нарушает любой этикет. Так не принято. Ну, в приличном обществе. Мы бизнесмену пришли одному. Можете пожертвовать? Он может пожертвовать и хочет пожертвовать. Какую сумму? Но мы всегда в таком зазоре. Пожертвовать мало, ну, стыдно, а много жалко. Бывает такое, да? И он сидит, не знает, какую сумму выдать. И сколько вам нужно денег, он спрашивает. Мы говорим, ну, мы не можем вам этого сказать. Мы просто вот собираем на проект. А вы можете, вот сколько ваше сердце велит? Сумма. Он же конкретный человек с калькулятором. И мы говорим, ваша сумма. И он говорит, что вы хотите? Мы говорим, пожертвуйте, сколько можете. Ну, и в общем, он уперся, говорит эту сумму. Мы начали прояснять. Мы говорим, вам 1000 гривен пожертвовать жалко? Нет, не жалко. 2000 жалко? Нет. 3 жалко? Нет. 5 жалко? Нет. 6 жалко? Нет. 7. Ну, 7 жалко. Вот это будет ваше пожертвование. Когда только вам становится жалко, вот это ваше пожертвование. До этого передела это просто вы дали то, что на тебе Боже, что мне не Боже. Поэтому должно быть немножко, знаете, вот так. Но без сожаления. Не так, что он отдал, а потом пожалел. Так не должно быть. Отдал все. Теперь в невежестве какие бывают пожертвования? Смотрите. В нечистом месте, в неподходящее время, в недостойной личности, без должного внимания и уважения. Знакомая картина? Вот так. Кому-то непонятно, куда это все. Рассказываю историю. Сама была. Иду по улице. Тороплюсь, на какую-то встречу опаздываю. Женщина подметает тротуар. Ну, понятно, да? Какой недоход. Она говорит, сыночек, мне бы денежек на хлебушек. А мы часто так делаем, бывает. Я тоже попался. Я так, типа, не услышал так. Я хотя услышал фразу, ну, она потом донеслась, но я так прошел уже какой-то вперед дистанцию. И уже возвращаться как-то, ну, не сульки. Опаздываю. А в голове все-таки фраза, это она так мне след это сказала. И я вот думаю, ну, что ж делать? Как-то нехорошо. Я что ведь услышал ее, ну, просьбу, и мне нужно как-то реагировать. Как-то. А как же ты отреагируешь? Не хлеба. А деньги я не даю, вот, ну, иногда в таких случаях принципиально. Хотя думаю, может быть, надо было дать, насколько там хлеб стоит. Я не знаю, я обычно не покупаю у нас дома. Жена готовит все. Ну, я думаю, что же делать? И иду и мучаюсь этим вот этой проблемой. И тут спасение. У меня киоск хлебный вырастает перед глазами, такой, на углу. Я подхожу и покупаю там батон. Я узнал, что он стоит 2,50. Я его купил и бегу обратно к ней. Подхожу и говорю, вы мне что-то просили? Она говорит, ну да, да, мне надо на хлебушек. Я говорю, так вот он хлебушек. Она говорит, знаешь, что мне говорить? Она так смотрит на меня. Ой, так мне же его даже положить некуда. Я говорю, вот куда хотите, туда и ложите этот хлеб, забирайте. Понимаете? И вот иногда в благотворительности не поймешь, то ли он артист, то ли ему действительно нужны деньги. Они очень хорошие артисты.
1: Я на хлебушек просила, а не хлебушек.
0: Да, да, да, да, да. Жертвовать можно достойной личности. Лучше там пожертвовать в церковь. Но я вам скажу так, вы можете подумать, ну, как бы, люди, знаете, в таком сцене, что, ну, всех облапашивают, это все используется неправильно, попы себе машины покупают. Если вы делаете пожертвование искренне, неважно, куда оно дальше пойдет. Засчитывается то, как вы это сделали. А дальше, кому будет распределяться, ответственность несут те, кто распределяет эти пожертвования. Но все равно лучше все-таки, если ваше пожертвование дойдет до цели, то есть оно будет использовано на благое дело, а не какой-то человек его будет использовать и эксплуатировать.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфия разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

Любой контакт, он дает результат. То есть смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, что там что-то непонятно. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильно или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята,

И как достичь аштанга-йоги сейчас, в эту эпоху, я рассказывал вам, да? Помните, как это рассказывал? Кто помнит? Сидим в асане. То есть сразу на третью ступень переходим. Но с учетом, что яма не яма уже соблюдена. Мы соблюдаем четыре регуляции. Какие? Это вторая ступень, первая. Ахимса, не насилие, то есть мы не убиваем никого, не употребляем в пищу мертвую пищу, там, где есть трупный яд, там, где есть тяжелая карма, где есть энергия смерти. Мы не пичкаем себя, потому что эта пища поменяет сознание нам. Любая пища поменяет сознание. То есть мы не употребляем в пищу мясо, рыбу, яйца. Это вещи разлагаются, там есть трупный яд. Он разлагает сознание человека. Помимо того, что тело разлагается, сознание также будет разлагаться. Все, вторая. Неупотребление алкоголя, наркотика, табака, кофеина. То есть интоксикация, другими словами, не употреблять интоксикацию. Иначе постижение Бога и йоги, она будет закрыта для нас, эта ступень, дверь будет закрыта просто. То есть разум должен быть чистым, не напичкан вот этими всякими, ну, токсинами. Третий принцип. Азартные игры, махинации, обман. Тоже убрать, потому что культивируются плохие черты характера. Именно характер меняет судьбу. Вот эта деятельность разрушает наш характер, просто делает его просто демоничным. Жадность, алчность, зависть, ненависть, агрессия и так далее пойдет перечисление. Вот это просто азартные игры, денежные махинации, обман, все. Поэтому тоже исключить из жизни. И четвертый. Незаконные половые отношения. Только в браке, и то там должна тоже быть регуляция. В идеале для зачатия детей должно это быть. Но почему люди постоянно это делают? Потому что есть дефицит этого состояния. Но тот, кто занимается йогой, идет правильно к этому пути. Он, естественно, в это состояние войдет, потому что это естественное состояние души. Находиться в этом состоянии постоянно. А так как люди не знают, как достичь этого чисто, прибегают к вот этому искусственному состоянию. Зачем они этого хотят? Почему постоянно люди об этом думают? Потому что это наше естественное состояние. 24 часа в сутках нужно быть в этом естественном состоянии. При этом готовить, убираться, стираться, работать, ездить на машине и находиться в этом состоянии. Но люди не могут этого, поэтому прибегают вот к этому. Поэтому здесь дается ограничение. Убрать это, потому что это энергия разума. Сексуальная энергия, энергия разума – это одна и та же энергия. Мы тоже это уже разбирали, да? Вопрос только, куда она уходит. Сюда уходит или сюда поднимаем, в верхние центры. Либо в нижние, в животные. Мы чакры будем разбирать. Там это все...

То есть, если мы создаем семью с человеком, принципы которого нам не нравятся, это изначально отравленная семья. Поэтому надо поговорить немножко вообще, каковы наши принципы жизни, но мы о них не разговариваем, мы их скрываем. Вот эта некоторая закрытость перед созданием семьи, к сожалению, приводит к тому, что потом очень много конфликтов. Поэтому перед созданием семьи необходимо быть философски открытым человеком. Нужно честно поговорить о моем мировосприятии, как я вижу жизнь, как я вижу будущее, как я вижу наше развитие. Это очень важные концепции. Иначе потом вот некоторый конфликт с тем, ну ты же уже муж, ты же уже жена. Надо как-то чему-то следовать, надо как-то вместе быть. Если потом вдруг оказывается, что нам вместе быть не хочется, это уже отравление, это уже яд. Эта семья начинает наполняться ядом, и все катится в тартарары. Так, мы можем встретить в лесу красивые ягоды, но они запросто могут оказаться отравленными, ядовитыми. Так и красивая на вид пара, милые муж и жена, начинают производить в своей семье не любовь и счастье, а начинают производить самый настоящий яд. Семья начинает накапливать яд. Она немножко над ним издевается, он немножко над ней издевается. Каждый день по капельке яда, и за 3 года накопилось 1000 капелек яда. А это уже целый стакан. Это уже можно отравиться. Начинается отравление. Поэтому через 3 года, а вдруг они начинают думать, а любим ли мы вообще друг друга. То есть вроде бы по капельке, знаете, так чуть-чуть. Один уколол, другой уколол, третий уколол. Вроде бы по чуть-чуть, по минутке, по секундочке, но накапливается. Яд накапливается. У яда вообще такое нехорошее свойство. Яд вот умеет где-то находить место в теле и там откладываться. Яды хитрые. Они тоже так просто не собираются уходить. Что, зря меня ели, что ли? Поэтому он где-то там откладывается, копится. Яд, который новый попадает, он знает, где уже тот яд отложился, он его находит. Здравствуй, яд предыдущий, будем жить вместе. Довольные живут, потом их так трудно оттуда вытащить, они не вытаскиваются. То же самое в сознании происходит. Где-то этот первый яд, первая вот эта вот некоторая ядовитость, эта первая ядовитость находит уголок в нашем сердце и поселяется в этом уголке. Какой-то темненький, далекий уголочек, который даже не видно таким простым взором, но он там поселяется. И каждое последующее ядовитое слово, каждое последующее ядовитое действие, взгляд, что-то вот это вот такое вот нехорошее, оно все туда, все туда, все туда, все туда. И вроде по капельке, вроде большого конфликта нет, вроде бы ничего такого глобального не происходит, вроде бы даже тарелки не бьются и мебель не ломается. Но яд-то накапливается. Его становится все больше и больше. И в определенный момент это целая область нашего сердца оказывается забитая ядом. И мы понимаем все. Любовь куда-то ушла. Отношения куда-то делись. Нам не хочется быть вместе. Нас тошнит друг от друга. Пропала эта радость от совместного общения, от совместных разговоров. Все, яд. Когда в теле много яда, аппетит пропадает. Все, есть больше не хочется. Первый признак, не надо себе заставлять. Если аппетит пропал, нужно попоститься немножко, чтобы яды повыходили, и тогда аппетит возвращается.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

если брать ту же статистику, сейчас люди более больны, несчастливы, чем 20-30 лет назад. Рак прогрессирует, все прогрессирует. Возьмите, наберите статистику, мне надо, ну, сейчас есть интернет, не верите мне, возьмите, проверьте. Причем статистику от рака еще скрывают, она так быстро идет. Потому что это целый бизнес, чтобы вы знали, я не знаю, знаете или нет. Это FDA, вот эта компания американская, она за последние 20 лет уже давно изобрели от рака, ну, как сказать, средства, лекарства. Все запрещены были. И те, кто настаивал, их посадили в тюрьму. Потому что это целая мафия. На болезни от рака больше людей живет, зарабатывают миллиарды. Этот облучение, этот процесс, который... Это же стоит, знаете, какие деньги все? Знаете? Почитайте, просто изучите непривязанно, вы будете в шоке. Давно уже изобрели это от рака, ну, и лекарства есть в интернете периодически. В Германии один доктор сканировал мозг, и он смотрел, ты там 3 года на того увидел. Человек говорит, да. Человек прощал, у него от рака исходил. Он психически, ну, работал с психикой, там что-то делал. К нему пришло правительство, сказало, запретило, забрало все. Потребовал, чтобы он подписал, он отказался, его лишили лицензии, посадили в тюрьму. У него все 100% излечение было от рака. И он сейчас в Норвегии где-то живет, скрывается, понимаете? И это таких случаев не один. Я просто с этим сталкиваюсь. Я путешествую по миру. У меня раз человек, я от рака вылечился, вот там это. В Москве парень пришел, у меня был какая-то форма тяжелого диабета в последней степени. Я говорю, что я вылечусь. Какой-то там мужик, он был научный, все, он изобрел там лекарства, они как-то меняют гормонами, все. Я говорю, дай телефон. Гепатит С. Я говорю, у меня есть, ну, мужик, парень хороший, у меня учится, но гепатит С он страдает. Он говорит, он дал мне под большим секретом. Он говорит, только скажите от меня, иначе вас к нему не направят. Потому что его пообещали убить, если он не прекратит. Потому что те, кто лечит от гепатита, они получают такие деньги. Сейчас от гепатита, у меня одна ученица в Израиле училась, гепатит С, полгода она пьет, или сколько там, пьешь какую-то дрянь. Просто человек чуть ли не умирает, лежит. Полгода. Процент 30%. Но она, там такие побочные эффекты, что уже химия просто, ну, все, там облучение, химия. Так это миллионы. Это лекарство стоит каких-то там сотни тысяч долларов. А тут какие-то таблетки, копейки. Или просто сыроедом станете, да, и все уже. 80% рака уйдет, ну, про это уйдет. Поэтому имейте в виду, мы живем в другой культуре, мы живем в эго. Тут наплевать всем на ваше здоровье. Вы должны это знать, на наше здоровье. Здесь есть мафия. Вы можете верить в Штатах вообще. Вы что, только попробуйте. В Огайо, мы ездили сейчас в Огайо, в Кливленд. У них в штате запрещена альтернативная медицина и все вот эти, ну, полезные таблетки, ну, как травяные. Все только химия. Вы не можете, нету у них, это, вы можете в подсуд попадете. Да и наплевать, что вы получили даже, ну, в колледже в Штатах. Потому что они обнаружили, что люди уходят и вылечиваются. И намного больше стали пропадать. Клиники страдают. Потом, вы слышали, в Европе приняли закон. Вроде хихихаха. Запретили продавать натуральные препараты таблетки. Они 5 лет должны выращиваться, 5 лет проходить это. Кто там пройдет этот? Миллионы надо вкладывать. Там, понятно, таблетка. Вы пьете чай, там проходит, что-то проживает. Нельзя. Вы должны покупать только химическое. Потому что в наш век, в Кали-Югу мы живем. Наркотики, водка, похоронный бизнес, проституция и химические таблетки. Это самый полезный бизнес. Это самый разрушающий, но это самый полезный. Поэтому вы имейте в виду, не так все просто. Потому что люди изобретают какую-то таблетку от гриппа. Они вкладывают миллиарды туда. И ты что, они так вам легко отдадут? Меня научили. 90%

Это лучшее в России. Там родителям разрешают курить, все закрыто. Сквозняк может, ну, детей иммунитета слабый. Какие-то у них самые дорогие машины, им кто-то пожертвует облучение. Детей там облучают, все должны ходить лысые, все серое, все это. Никаких это, никакой природы, никакого там это. Кормят их, естественно, мясом, ну это же как, там белок. Зачем вообще белок? Белок кормит раковую клетку, понимаете? За этим тем, кто пожертвует, тоже стоит миллиарды. Такая клиника стоит миллиарды долларов, понимаете? Процент вылечения там почти, я даже не хочу просто вас расстраивать, понимаете?

Как научиться не зависеть от чужого мнения? Нет никаких проблем в чужом мнении. Мы пришли сюда, чтобы зависеть от чужого мнения. Нам надо зависеть от чужого мнения. Более того, для нас это единственный способ как-то себя поменять. Это начать зависеть от чужого мнения. Это очень хорошее умение. Умение зависеть от чужого мнения. И мы вчера об этом говорили, это называется ученик. Ученик — это человек, который полностью зависит от чужого мнения. Ему говорят 2+2=4, и он зависит от этого. Это его нормальное состояние сознания. Поэтому проблема не в том, как не зависеть от чужого мнения. То есть мы задаем такой вопрос, потому что наше окружение недостойно. Поэтому проблема не в том, что мы по своей природе зависимы. Мы зависимы, да, это нормально. Мы хотим быть кого-то зависимы, зависимость — наша природа. Это часть любви. А любовь — это зависимость. А проблема в том, что я не создаю вокруг себя достаточно благородную атмосферу. Проблема в том, что я не знаю, к кому прислушиваться, а к кому нет. Если я все время меняю объект, к которому я прислушиваюсь, объект, от которого я завишу, это называется неверность. То есть семья — это зависимость, хорошая зависимость. Муж зависит от жены, жена зависит от мужа. Это хорошо. Очень хорошая зависимость, любовь называется. Но если муж пошел на работу и потерял свою зависимость от жены, и попал под чужую зависимость, под зависимость женщины, а с которой он ехал в автобусе, это уже плохая зависимость. Это называется отсутствие твердости, отсутствие избирательности. У разума есть такая функция, называется вивека-шакти, это функция выбирать, избирать, отличать. Мы должны уметь отличать хорошее от плохого. Фактически вся наша жизнь состоит из того, что мы выбираем, кого нам слушать и кого нет. И, в общем-то, это и есть образованность. Образованность — это когда я точно понимаю, из какого источника я получаю ту или иную информацию. Если образованности нет, то я принимаю это всюду. Это некоторое такое объедение, интеллектуальное объедение. То есть я ем все подряд. То есть мы должны выбрать для себя некоторую диету. У каждого человека должна быть своя диета, иначе он будет болеть. Поэтому если человек выбрал себе диету, это его разум, и его тело будет более-менее здоровым. Неважно, сколько ему лет, он будет более-менее себя так здоровым чувствовать. У него будет энергия. Он будет радостный, он будет отдохнувший, удовлетворенный. То есть это позволит ему сохраняет некоторую бодрость, вдохновение, мышление, ясность. Ну, то же самое диета в слушании. Если мы слушаем все подряд, то это, конечно, большая проблема. Это уже не проблема зависимости от чужого мнения. Это проблема такой неразборчивости. Проблема неразборчивости в интеллектуальном питании.

Thank you.

Жил-был один птицелов, жадный, но никчемный такой, как мы. И он ловил птиц, делал из них чучел и продавал. И за счет этого содержал свою семью и детей. И вот как-то он поймал очень удивительную птицу. И когда он ее поймал, он хотел ей голову свернуть и думает: «Ой, такая удивительная птица, сейчас я ей сверну голову, выпотрошу, сделаю из нее чучело, и такие деньги получу, и будет моя семья будет наслаждаться, я стану великим для своей жены, для своих детей, перестанут меня критиковать, все такое». И только он хотел ей голову свернуть, птица сказала: «Отпусти меня». «Ой, она же, что?» И он так посмотрел по сторонам. И она говорит: «Да я это говорю». И он такой говорит: «О, говорящая птица. Ой-ой-ой, так я вообще сколько денег получу?» Она говорит: «Глупец, зачем я тебе как чучело и зачем тебе меня продавать? Если ты меня отпустишь, я тебе дам 3 совета, 3 знания, и при помощи этого ты сможешь стать счастливейшим и богатейшим человеком». Он так вдохновился и говорит: «Ну да, сейчас тебя отпущу, а кто знает, ты что там?» Он говорит: «Я знаю вас, птиц». Он ничего не знал. Он сказал: «Я знаю вас, птиц». И птица сказала: «Хорошо, я тебе дам 1 знание, и если ты сочтешь его полезным для себя, тогда ты отпустишь меня. 2 знание я тебе дам, когда я взлечу над твоей головой и усядусь на ветке. А 3 знание я тебе дам, когда взмою высоко в небо». И он сказал: «О, ну таки согласен. Потому что смотри, если не понравится, не выпущу». Она говорит: «Все, мы договорились». И он вытянул руку: «Ну, давай, говори». Она говорит: «1 знание. Внимательно слушай. Никогда не жалей о том, что потерял». И он так стоял, думал. И думает: «Ну, точно же. Тогда вот в прошлом году потерял там лопату. Так расстраивался. А потом раз, нашел 2. Ну, точно вот?» Было такая. И он говорит: «Ну ладно, правда, на самом деле». И раз, отпустил ее. И птица села на ветку и сказала: «Глупец, ты такой глупец». Он сказал: «Что такое?» «Я на самом деле недавно съела 3 больших бриллианта, которые по размерам больше, чем я». Он сказал: «Что, в чем проблема? О чем ты говоришь?» И она сказала ему: «Никогда не верь тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения». Он сказал: «Хорошо». И она сказала: «Так вот я и говорю, что я-то съела 3 бриллианта больше себя по размерам. И если бы ты мне свернул голову, ты бы нашел эти 3 бриллианта и стал богатым». «А, обманула! Уай!» И он так: «Эх, жаль, я тебе голову не свернул». И птица полетела. И он сказал: «Эй, птица!» Она сказала: «Что тебе, дурак? Прямо с бриллиантами улетаешь, обманула меня. Эх, ну хотя бы 3-е это знание скажи». Она сказала: «Зачем тебе 3-е? Ты даже не сумел 2 первыми воспользоваться. Я тебе сказала: никогда не жалей о том, что потерял. И никогда не верь тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения. Я такая маленькая птичка, как я могу съесть 3 бриллианта больше себя размерами? Еще летать тут». Сказала: «Дурак ты, дурак. Так вот я тебе хочу сказать. Следуй всему тому, что предназначено для таких людей, как ты. И не лезь в высшие сферы, ибо для тебя это проблематично». Вы поняли, да? Как отделить человека, склонного к получению знаний, что он уже воспользовался 1-ми 2.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Какое самое труднообуздаемое чувство? Язык, вкус. Говорится, если вы язык обуздаете, все пять автоматически начнут обуздываться. То есть не нужно будет прилагать усилия. Язык. Самое такое чувствительное, ну и труднообуздываемое чувство. Как его обуздать, язык, можно? Питанием и речь, контроль речи, да, что он за это отвечает. Если вы вот эти две вещи контролируете, то есть культивируете постоянно, в какой-то момент вы будете чувствовать, что другие четыре чувства ослабевают. То есть вы легко их под контроль берете. Например, мужчины уже не засматриваются на женщин, потому что это самая сильная ловушка в материальном мире, это противоположный пол. То есть вы уже спокойно, проходит женщина, вы можете посмотреть и тут же отвернуться. То есть не надо сопровождать ее. Контроль, зрение. Зрение под контроль взяли. Чем? Чем берется зрение? Чем? Какой силой? Разумом. Разум берет, отодвигает. Ум говорит, хочу смотреть. Разум говорит, не надо смотреть. Ум говорит, ну все равно хочу. Если разум слабый, человек продолжит смотреть. Все, разум замолчал. Если разум сильный, он один раз скажет, не смотри, потому что это чья-то жена. И все понятно станет человеку. Какой смысл смотреть? Эта женщина кому-то принадлежит. Это чья-то мать, чья-то дочка, да, чья-то сестра. Она уже принадлежит кому-то. Какой смысл смотреть? Все, это контроль зрения. И так любое чувство можете самостоятельно разобрать. Слух. Не нужно слушать какие-то разговоры бесполезные. Особенно люди, если с вами общаются, чувствуете, что вот просто вот пустое созрясание воздуха, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот все. Все, вы сразу можете под контроль это чувство взять и с сильным разумом человеку мягко очень, в мягкой форме, ну, перевести разговор в полезные, на полезные какие-то темы. Это вы будете прям остро ощущать. Это значит, вы взяли под контроль чувство слуха. Но если вы потакаете, сопровождаете, вдохновляете человека, вот поддерживать эту пустую болтовню, это значит, чувство слуха, оно не подконтрольное. Но оно очень опасное, если оно не подконтрольное, потому что звук – это самая тонкая субстанция, она проникает просто, то есть этот звук проникает в наше сознание, меняет его кардинально просто. В священных писаниях говорится, если в ваши ушные раковины не вползает святое имя Бога или деяние Бога, то эти ушные раковины подобны змеиным норам. Туда вползут змеи и разрушат все внутри просто. Змеи – это другой звук. То есть это политика, экономика, там, ну вот это пустая болтовня, скажем так. Может входить сюда просто и разрушать потом наше сознание.

Человек должен стать культурным. Он должен обрести знания о культуре, знания об этом мире. Потому что культура – это не что иное, это как трамплин на духовный уровень. Потому что культура возвышает человека до уровня благости, высшего уровня материального мира. А уровень благости связан с чувством счастья и знанием. Человек на этом уровне, он испытывает счастье, он равно относится к другим живым существам, он обретает знания. И это помогает ему подняться на духовную платформу, на еще даже более высокий уровень. Он еще находится в пределах материального мира, но его сознание, оно действует на духовной платформе, и счастье, которое он испытывает здесь, вырастает еще в сотни и в тысячи раз. Собственно, этот уровень является целью всех мудрецов, йогов, величайших осознавших себя живых существ и тех, кто стремится к самоосознанию. Проблема состоит в том, что многие люди, они как бы зацикливаются на уровне благости, они не идут дальше. И конечная цель – просто не страдать. И поэтому им даже культура или этикет нужно просто для того, чтобы, по крайней мере, ограничить свои страдания. Но если мы не идем дальше, мы лишаем себя высшего блаженства. Мы ограничиваем себя, что мы созданы для большего. Пока живое существо не испытает счастья в максимальной степени, живое существо всегда будет испытывать свою незавершенность. И это счастье в максимальной степени живое существо может получить или обрести только тогда, когда она связана с Абсолютом, когда она общается с Высшей Абсолютной Истиной. Поэтому нам важно развивать отношения не только с другими живыми существами вокруг, а также отношения с Высшей Абсолютной Истиной, с Личностью Бога. Потому что чем выше цель человека, чем более высокого уровня его поступки, чем более выше поступки человека, чем совершеннее сам человек, тем больше его счастья. Поэтому мы должны иметь высшую цель. Мы созданы для высшего. И мы созданы для высшего счастья, для самых совершенных, высочайших отношений. И эти высшие отношения, отношения с Абсолютом, помогут нам также общаться со всеми живыми существами вокруг, также на совершенной платформе. Потому что это не означает, что человек перестает общаться с этим миром. Он начинает общаться с этим миром качественно, совершенно по-другому. И видя связь всего этого мира с Высшей Абсолютной Истиной. И такой человек становится проводником этих чистых энергий Абсолютной Истины, проводником этого счастья, этого блаженства, проводником Абсолютной Истины. Господь уже начинает действовать через него. И он сам обретает счастье, он делится этим счастьем со всеми вокруг. И смысл нашей жизни – это обрести знания. И то, чему мы должны научиться учиться. Если наша цель – обретение знания, знания о Боге, знания о том, кто такой я, то есть как я смогу стать счастливым, если я не осознаю, кто такой я. Логично. Я должен четко осознавать, кто такой я, в чем моя природа, в чем моя сущность, где мне, в конце концов, искать счастье. И мне нужно обрести знания об этом мире, тогда я буду счастлив. Мне нужно стать учеником. И ученичество начинается с уважения.

0: And then is always try to do the singing of mantras.
1: Следующий принцип – это пытаться регулярно петь мантры.
0: If you sing a beautiful, I have seen, you know, it's a human tendency to sing.
1: Я вот замечал, что людям естественно нравится петь. Это такая естественная черта у каждого человека.
0: 90% people are bathroom singers.
1: И 90% людей это певцы в ванной.
0: It's the inside desire to sing, actually.
1: Но на самом деле всем людям внутри себя нравится петь.
0: Everybody.
1: Каждому.
0: And if you bring up your singer, then you remove the depressed soul inside, sad.
1: И когда мы позволяем проявляться своему этому внутреннему певцу, тогда у нас уходит вот это печальное чувство, депрессия уходит из нас.
0: Singing is amazing power.
1: И пение обладает удивительным могуществом.
0: Because I surprised.
1: Я был удивлен.
0: I saw the people, those who stammer.
1: Stammer?
0: Stammering.
1: А, окей.
0: Can't speak.
1: Я видел тех людей, которые заикаются, не могут хорошо говорить.
0: But when they sing complete song.
1: Но когда они поют, то у них нет таких проблем. Поют чисто. Замечали это, да?
0: We have done these researches, and they are very good singers.
1: И вот мы делали такие исследования, такие люди являются очень хорошими певцами.
0: Actually, singing is a flow of heart.
1: На самом деле, когда мы поем, это вот исходит из нашего сердца.
0: And the problem is intelligence.
1: Проблема находится только в разуме.
0: If you are in center.
1: Если вы в центре.
0: This, always remember my word.
1: Вот помните вот эти мои слова, да?
0: Don't put heavy torture by putting in center. Put in periphery.
1: Пожалуйста, не издевайтесь так над собой, не ставьте себя в центр. Будьте с краю.
0: Try to sing and what to sing then?
1: И пытайтесь петь, и что тогда петь?
0: You are very beautiful, my darling.
1: О, моя дорогая, красивая.
0: This is how much time will you do this?
1: На сколько вы так будете петь?
0: One day, two days, three days.
1: Три дня, два дня, да?
0: One day you start fighting with your lover.
1: И наступает день, когда мы начинаем ссориться с любимой и красивой и перестаем петь.
0: But if you sing for God,
1: но если вы поете о Боге,
0: you will sing whole life.
1: Можете петь всю жизнь.
0: And this is just I'm saying in the fun. Actually, you get
1: ну, просто я шучу.
0: Energy. You get a lot of energy.
1: И от этого вы будете получать много энергии.
0: Actually, you can connect your soul to super soul through the music.
1: На самом деле, вы можете таким образом через эту музыку, через это пение связать свою душу со сверхдушой.
0: And if it is mantras.
1: И если это мантры.
0: And if you really sing them with full love.
1: И если вы поете их с полным чувством любви.
0: After that, you get a deep peace, deep.
1: После этого вы получаете очень глубокое умиротворение, очень глубокое, которое даже невозможно выразить словами. Это то, что необходимо ощутить.

звучание не только музыки, которая снаружи, но самое главное – это звучание, которое издаете вы. И поэтому девушку с детства обучали пению. Нет не поющих женщин. Есть просто дурацкие учителя, которые и дурацкое воспитание, которое зажало девочку. И если девочка вот здесь зажата, у нее будут большие проблемы на самом деле с самовыражением раз и с установлением близких отношений два. Вы наверняка встречали девушек, которые говорят в нос или говорят, и такое чувство, что у них голос дальше вот этого не идет. Просто блок стоит. Это отражается на всем, на осанке, на том, как она ходит. То есть вот такие вот, да, то есть это все отражается ваше внутреннее состояние. И интересно, что так как это имеет прямое воздействие, так же имеет и обратное воздействие. То есть даже если нам сегодня 70 лет, ну 50 лет там и так далее, это не важно, нужно начинать петь. То есть развивать этот канал, потому что Вишудха чакра – это, значит, пятая чакра, которая горловая чакра, которая находится в области щитовидной железы, это чакра, которая отвечает за творческое самовыражение. И то, что мы говорили, что сексуальность, она на самом деле поднимается, и вот проявление, самое высокое проявление сексуальности – это творчество для женщины. Творчество, которое женщина способна творить во взаимоотношениях с супругом. Когда девушка влюбляется, у нее это спонтанно проявляется. Она, если она накрывает стол, она накрывает его очень красиво, правда же? Если вы ждете своего парня, да вы там все учтете, правда же? Учтете все в своем внешнем виде, в окружении, свечку зажгете и музыку поставите. И разложите на тарелке все очень красиво. Скажите, пожалуйста, куда это потом все девается? Почему женщина думает, что муж достоин меньшего, чем жених? Муж на самом деле достоин гораздо большего, чем жених. Потому что для того, чтобы продолжить отношения, завязать отношения не проблема. Проблема их продолжить и разбить. Поэтому вы свой самый, это, знаете, семейные взаимоотношения – это не забег на 100-метровку. Это не спринтеровская дистанция, которую вы поднапряглись, побежали, все разложили, свечки поставили, потом все задули, все, я замужем. Да, и теперь могу расслабиться в халат с бегудями и пошла. Все. Это же… просто смешно на самом деле, когда у женщины происходит какой-то срыв, и муж начинает смотреть на другую, вот тут опять творчество начинает проявляться у женщин. Да? Почему-то женщине нужно, как действительно, как пока не клюнет жареный петух, она не перестраивается. Очень важно посмотреть, что самое свое лучшее дарование, свои лучшие творческие качества мы должны исполнять дома и исполнять.

история эта про йога. Ушел в отречение. Сел в медитацию, начал медитировать. И он долго сидел очень, очень долго сидел. Каждый день приходила на берег женщина за водой с кувшином. Это очень соблазнительное видение, когда вы увидите женщину красивую с кувшином на голове. Йог сидел, он даже не шевелился, даже не смотрел, медитировал. Она ходила смиренная, очень-очень смиренная. Приходила, набирала воды, уходила. В день 2-3 раза она приходила. И смотрела на него и думала, какой человек вообще, какая сила от него. Отреченный человек, монах. Вот такой мне и нужен. Вот такой сильный мне и нужен. Слабый не нужен мне, вот такой нужен мне. И она подумала, надо в какой-то день решиться просто, и все. И в один из дней она вычислила по планетам слабое место его, свое сильное положение. Подошла, подсела к нему и сказала, Хари Кришна, дорогой йог, ты такой красивый, ты такой могущественный, какая сила тебе идет. Ты, наверное, отреченный. И он сидел, не шевелясь. Он знал, что это иллюзия, что это майя так действует. И она ему продолжала ласково напевать на ушко всякие слова. Очень тонко-тонко. Она наблюдала за его правой щекой. Она знала, что если правая щека дернется хоть немножко, он, может быть, внешне и сидит там неподвижно, то внутри он уже сдался, значит. Она это знала. И она ему пела, пела, пела, пела. Раз! Дернула щека правая. Мой! Супер! Она ему сказала, ну, хватит выображать уже. Я уже знаю твои мысли. Я знаю, что я тебе уже понравилась. Я знаю, что ты уже готов разделить со мной семейную жизнь. Я все это уже знаю. И он так сделал. И они обнялись, поцеловались и так далее, и тому подобное. Все произошло быстро очень. И она встала, поправилась и сказала. Слабак. Не нужен мне такой. Слабый. И ушла. Йог пал. Так он упал. Там будет продолжение истории. Он, так он был все равно мистиком. Он будет знать, что за такое падение в следующей жизни ему придется родиться поросенком. И придет к нему ученик, скажет, гуру, что с вами случилось? Он скажет, я пал. У меня наставление к тебе последнее, ученику, этот йог говорит. Я оставлю тело через 2 дня, все уже, по карме положено. Твоя задача, наставление, слушай внимательно. Через какое-то время я получу рождение поросенка вон у того фермера. Там свинарник у него есть, я там получу рождение. Твоя задача прийти туда, выждать тот момент, когда я буду выходить из тела. Ты должен будешь взять меня сразу маленького и убить сразу же, чтобы я не мучился в свинячьем теле. Понял? Я как душа не хочу в свинячьем теле жить. И ты можешь мне помочь в этом. Запомнил? Да. Он говорит, а как я вас узнаю, Гуру Махарадж? Ну, ты увидишь, у меня точка черная на лбу будет. Ты поймешь, что это я. Хорошо. И так и произойдет. Придет этот ученик к этому фермеру, скажет, можно я у вас поросенка одного себе возьму, растить его буду? Да, конечно. Надо подождать, когда она будет поросяться, и возьмешь. И он подойдет, будет ждать потом, потом придет время, она будет потомство давать, и он увидит одного такого поросенка. Их много будет, одного он увидит с точкой на лбу, он поймет, что гуру не ошибался. Это он и есть, оказывается. И он возьмет оттуда, там вытерет его, помоет, там все, положит его в специальную тряпицу, понесет к себе домой, принесет его, положит, посмотрит на него с таким сожалением. Пойдет, возьмет ножик, наточит его хорошо, чтобы все было быстро, безболезненно. Занесет ножик и подумает, если я его сейчас убью, это значит карма. Это значит, я потом поменяюсь ролями, и потом сам буду поросенком, и потом меня также убьют. Ну, карма, она так действует, карма. Что посеешь, что пожнешь. Нет, я не буду, наверное, убивать, что-то не хочу я, чтобы меня потом так же. И я же еще поросенком потом родиться должен. А если я его не убью, я не выполню наставление гуру. А это еще тяжелее грех, не выполнить наставление духовного учителя. Надо убить. Ну, хорошо, будь что будет. Ом, прочитал молитву специальную, занес ножик и поросенок заговорил человеческим голосом. Не убивай меня. Почему? Ты же сам сказал, Гурудев. Я тебе сказал, сразу убей. А я уже привык к этому телу. Оно мне нравится. Я хочу бегать, резвиться. У меня там братья, сестры, отнеси срочно меня туда, они меня потеряли. Мама там беспокоится моя. Быстро возьми, отнеси меня. Я тебе сказал сразу это сделать. Этот пример иллюстрирует, как душа, попадая в форму жизни, в любую, мгновенно обуславливается. Она уже не отождествляет себя с душой. Она думает, я и есть вот это тело. Так действует оболочка ложного эго. Иначе мы не сможем наслаждаться в этом мире. Нам нужно обусловиться.